0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: «Рок-Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передает «Вести». По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала МТ+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом, контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
1: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: выпуска ТО АС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
5: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Горячая вода вернется в краны жителей Екатеринбурга не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала МТ+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Сотрудники моют фильтры, однако ситуация с погодой остается сложной. Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии, напоминает АИФ «Урал». В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Минпросвещение России не издавало распоряжение об обязательном просмотре фильма «Последний богатырь Колобок» ученикам с 1 по 9 класса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Минпросвещение якобы обязало образовательные учреждения организовать такие показы. Эти сведения не соответствуют действительности. Министерство не издавало никаких подобных распорядительных или нормативных документов, говорится в сообщении, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечается, что водоканал выполняет обещание по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение «АИФ-Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличить дозы реагентов, из-за чего отказала часть фильтров на западной фильтровальной станции, пояснили на предприятии. В Екатеринбурге в квартире загорелся электросамокат. Пожар произошел вчера вечером в 25-этажном доме на улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадал сам самокат, а также отделка квартиры, расположенной на 20 этаже. По какой причине самокат загорелся, не сообщается. Возгорание потушили жильцы самостоятельно до приезда бригады МЧС. Спасатели призывают граждан не оставлять без присмотра электроприборы, не перегружать сеть и ремонт и монтаж проводки доверять исключительно опытным квалифицированным специалистам. В Екатеринбурге закроется бассейн на крыше Высоцкого. Комплекс не будет принимать посетителей с 14 по 22 сентября. Об этом сообщает портал Е1. Бассейн на небоскребе закрывают на плановые работы по подготовке к новому сезону. В прошлый раз перерыв в работе длился 4 дня, сейчас бассейн не будет работать 9 дней. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл в ничью с волгоградским «Ротором» на выезде. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. «Ротор» активно начал и уже на 10-й минуте открыл счет. Во втором тайме «Урал» завладел инициативой. На 58-й минуте гости сравняли счет. Команда Сергея Юрана набрала 1 очко в выездном матче. И теперь у «Урала» 11 очков. Российская пловчиха Евгения Чекунова завоевала золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. На дистанции 200 метров брасом она показала результат 2 минуты 19,32 секунды и установила новый рекорд турнира. Прежнее достижение принадлежало датчанке Рике Педерсен. Ранее еще одно золото для России выиграл Егор Корнев. Он стал первым на дистанции 50 метров баттерфляем. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запиши

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска – ОАСМОТОСЕРВИС. Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимбаевской, 8Б.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
3: «Осмото»!
1: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28 37 08. Подробности в салоне.

0: Новости.
1: Добрый день. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются, что утром бензина на АЗС еще нет, вечером уже нет. Снова появились очереди и стали расти цены. Ситуацию с топливом обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Кабмина. Нефтяные компании сейчас активно наращивают поставки в самые проблемные субъекты. При этом аграрии не страдают. Топлива для уборочной компании не хватает. Глава Минэкономразвития Максим Решетников побывал в Екатеринбурге с рабочим визитом и оценил развитие Свердловской области по нескольким направлениям. Так он отметил вклад малого и среднего бизнеса Среднего Урала в экономику страны. Здесь заняты более 1 000 000 свердловчан. В регионе работают более 200 тысяч компаний. Только за прошлый год они перечислили в бюджет 148,5 миллиардов рублей налогов. Также министр оценил развитие сферы туризма. За первые месяцы года Свердловская область привела более 1 100 000 гостей, на 14% больше, чем в прошлом году. Налоговые платежи от туристической деятельности за 5 лет выросли в 5 раз, с 200 миллионов до миллиарда. Министр также отметил развитие креативных индустрий. С их объемом в 150,5 миллиардов рублей Свердловская область занимает 6-е место в России, сообщает Департамент информполитики. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Контролировать здоровье будущих мам на конкурсе будут медики, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет увидеть сегодня после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Как пояснили астрономы, для наблюдения лучше использовать бинокль. Тогда можно разглядеть даже спутники Юпитера. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, а Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Латинскую букву «П» на дорожных знаках парковки предложили заменить на русскую «П» на кириллице. С такой инициативой выступили в Госдуме. С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, согласно которому вывески и указатели должны быть на русском. А дорожные знаки являются частью публичного пространства, поэтому использовать на них нужно кириллицу, считает автор инициативы депутат Каплан Панеш, которого цитирует РИА Новости. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Музыка мирового класса.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал.
1: Ну, либо Kinder.

0: Реклама.
1: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
2: Сегодняшний обзор официальных железнодорожных пабликов будет особенно интересен поклонникам железнодорожного туризма. РЖД представили новый международный тур-маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5500 километров, а география повторяет древний торговый путь из Китая в Европу. Первый тур для журналистов, блогеров и представителей туристической индустрии Китая был организован со стартом в Улан-Удэ и завершился на днях в Москве. Китайские туристы смогли познакомиться с историей, культурой и природой России в масштабе целой страны. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что участники тура «Великий чайный путь» посетили и Екатеринбург. В программу визита вошло знакомство с ретро-поездом «Уральский экспресс» – флагманским туристским проектом СВЖД. Гостям показали действующий паровоз, пассажирские вагоны с аутентичными интерьерами, вагон-ресторан, открытый обзорный вагон и фотокупе. Рассказали о действующих маршрутах из Екатеринбурга до Верхней Пышмы и вокруг вечерней уральской столицы. В общении с гостями из Китая железнодорожникам помогал профессиональный переводчик. Бывалые туристы были в восторге и сделали сотни эксклюзивных фото на фоне ретро-поезда. Проект «Уральский экспресс» обрастает и новыми маршрутами. На прошлой неделе впервые туристы из Екатеринбурга совершили путешествие на ретро-поезде в Невьянск, на родину горнозаводской цивилизации. Новый однодневный тур объединил железнодорожную романтику, историю Демидовых в Невьянске и гастрономию Урала. СВЖД подготовила для гостей 5 стилизованных вагонов, 126 комфортных мест, вагон-ресторан и вагон-бар. В пути туристы не скучали, пробовали блюда уральской кухни, безалкогольный глинтвейн и фирменный пломбир «Уральский экспресс». Рассматривали сувенирную продукцию, создавали и фиксировали стильные образы в тематическом фотокупе. По программе поезд отправляется со станции Екатеринбург-Пассажирский в 8 утра. Первая остановка на Шувакише, где воссоздан облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги. Это начало 20 века. Полчаса на прогулку и дальше в путь. В Невьянске гостей ждала пешеходно-автомобильная часть программы с посещением знаковых достопримечательностей. Городу в этом году исполнилось 325 лет. Он включен в национальный туристический демидовский маршрут. В Екатеринбург исполненные впечатлений туристы вернулись в 17 часов. Следующий рейс ретро-поезда «Уральский экспресс» в Невьянск запланирован на 28 августа. Приобрести билеты на железнодорожную часть маршрута можно на сайте РЖД, в приложении РЖД пассажирам и в кассах. Для этого необходимо задать маршрут «Екатеринбург-Пассажирский» «Екатеринбург-тур». Дополнительно там же можно оформить экскурсионную программу по Невьянску.
3: Летом, в пик сезона пассажирских перевозок, канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» публикует важные рекомендации для тех, кто собирается в поездку с питомцем или предпочитает в вагоне места подальше от четырехлапых соседей. С начала года в уральских поездах дальнего следования перевезено 25 тысяч домашних животных. Из них около 22 тысяч совершили поездку вместе с хозяевами и порядка 2,5 тысяч без сопровождения владельцев в багажных купе. Чаще всего в поездах ездят собаки и кошки, но бывают и необычные хвостатые путешественники – шиншиллы, сурикаты, попугаи, белка и ящерица. Список животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования в сопровождении владельцев, включает в себя почти 40 видов. Оформить билет для тех, у кого лапки, можно на сайте РЖД в приложении РЖД пассажирам или в кассе. При этом выбрать нужно вагоны со значком «Лапка». На схеме вагона места, выкупленные пассажирами с питомцами, отмечаются темно-серым цветом. При наведении курсора можно увидеть, какое именно животное поедет с хозяином и их маршрут. Мелкие домашние животные, в том числе кошки и собаки, перевозятся в специальных переносках, которые помещаются на местах для ручной клади. Размер переноски не должен превышать 180 см по сумме трех измерений. Перевозка крупных и служебных собак производится под наблюдением их владельцев в отдельном купе при условии полного выкупа мест. В поездку для животных рекомендуется взять воду, привычный корм и любимую игрушку. Не получается поехать вместе? Можно отправить питомца в самостоятельное путешествие под присмотром проводников. Подробная информация на сайте РЖД в разделе «Услуги и сервисы».
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
0: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сделано на Урале. Звучит на...

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Сегодня утром силы ПВО отразили массированную ракетную атаку ВСУ на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура города. На месте сформирован оперативный штаб. Есть пострадавшие. Им оказана медицинская помощь. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков. Всего, по данным Минобороны России, силы ПВО за минувшую ночь сбили над регионами страны 598 украинских БПЛА. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Самолет китайской авиакомпании Hainan Airlines, выполнявший рейс Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку в Красноярске по техническим причинам. Об этом сообщает агентство РИА Новости. На борту Airbus находилось свыше 230 пассажиров, пострадавших нет. По данным авиакомпании, для продолжения рейса в Красноярск из Китая направят резервный самолет. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» и волгоградский «Ротор» сыграли в ничью в 6-м туре Лиги Пари. Игра проходила 14 августа в Волгограде и закончилась со счетом 1-1. В первом тайме «Ротор» вышел вперед, отличился Артем Симонян. Во втором тайме новый нападающий «Урала» Бертран Фурье сравнял счет. После 6 туров «Урал» набрал 11 очков и пока занимает 3-е место в турнирной таблице. За ним следует «Спартак Кострома», у которого 11 очков и одна игра в запасе. Следующий матч «Урал» проведет 22 августа в Екатеринбурге. Его соперником станет «Ивановский текстильщик». Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Ошмутка.
1: До Осмотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимбаевской 8Б.
2: А что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
2: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
5: Национальный продукт. На рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Так называемую гаражную амнистию продлили до 1 сентября 2031 года. До этого срока можно будет упрощенно оформить гаражи. Закон подписал президент Путин, ранее его приняла Госдума. Документ размещен на сайте официальных правовых актов. Гаражная амнистия распространяется на капитальные объекты, построенные до 29 декабря 2004 года, до вступления в силу градостроительного кодекса. При этом постройка не должна быть признана самовольной. Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании и предоставлении участка сокращен с 30 до 20 дней, пишет «Комсомольская правда». Водонагреватели исчезли из екатеринбургских магазинов на фоне кризиса с водой. Горячей воды в городе нет уже 2 недели, и некоторые екатеринбуржцы, которые устали греть воду в чайниках и кастрюлях, решили обеспечить себе горячее водоснабжение самостоятельно. Люди массово скупают бойлеры, и найти их в продаже становится все сложнее, пишет газета «Ведомости». Водоканал продолжает устранять последствия паводка, который вывел из строя часть фильтров на западной фильтровальной станции. Вернуть людям горячую воду обещают не раньше 20 августа. На пост главы Кушвинского муниципального округа Свердловской области «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Кожевникова. Своих кандидатов выдвинули также Общественная палата региона и Ассоциация муниципальных образований, сообщил собеседник портала «Сигнал» в Кушвинской думе. Решать будут депутаты. Напомню, в конце июня на Кушву обрушился мощный торнадо. В городе был введен режим ЧС. Через месяц глава Кушвы Михаил Слепухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Местные депутаты приняли отставку мэра. В Екатеринбурге почти на 2 недели перекроют улицу Войкова от улицы Стачек до переулка Механического. Здесь будут перекладывать асфальт. Общественному транспорту это не помешает. Автомобилисты смогут объехать ремонт по близлежащим улицам Старых Большевиков, Кобозева, Стачек, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 20 августа по 1 сентября. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытий. На российских курортах постепенно начинается бархатный сезон. Это когда сильная жара отступает, а температура воды в море остается теплой для купания. Сейчас этот показатель составляет от 20 градусов в районе Калининграда до 26-27 градусов на южном берегу Крыма и в Сочи. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Росгидромета Марина Макарова. По ее словам, температура воды в Черном море снизилась за последние дни на несколько градусов, но все равно остается комфортной для купания. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.

0: желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
1: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Новое, новое! Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор не

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 598 украинских БПЛА в Подмосковье и Самаре. Открыли оперштабы для ликвидации последствий атак. В результате ночного удара беспилотников по Шатуре в Подмосковье пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии. Сегодня утром Самарская область подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Местные власти подтвердили наличие пострадавших, но их число не уточняется. Ракетный удар привел к локальным повреждениям промышленной инфраструктуры в Самаре. На месте происшествия организован оперативный штаб. В Свердловской области началась уборка зерновых. Старт кампании в пятницу дала сельскохозяйственная выставка «День поля 2026» в селе Кадниково. На дне поля губернатор Денис Паслер провел совещание с руководителями организации агропромышленного комплекса области. По словам главы региона, для всех этот сезон был очень непростым, и тем для обсуждений много, в том числе о страховых выплатах в связи с потерей урожая, о порче посевов дикими животными и прочее. Губернатор поручил Министерству АПК и Департаменту по охране животного мира области подключиться к решению этих вопросов, сообщает Департамент информполитики. Подготовку Екатеринбурга к зиме планируют завершить до 15 сентября, сообщили на заседании профильной городской комиссии. Теплосети города уже готовы на 75%, многоквартирные дома на 87%, электросети и газовые на 71%, а водопроводные и канализационные более чем на 85%. В мэрии подчеркнули, что соблюдение сроков особенно важно из-за международного фестиваля молодежи, который пройдет как раз в начале отопительного сезона. Городские службы должны обеспечить стабильную работу коммунальной инфраструктуры и надежное теплоснабжение Екатеринбурга. Россияне сняли почти 300 миллиардов рублей наличных из банков за 2 недели августа. Больше всего кэша граждане сняли 12 августа, почти 57 миллиардов. Таковы данные Центробанка, на которые ссылаются СМИ. С начала года наличных в обращении стало без малого 2,5 триллиона рублей. Эксперты считают, что люди переживают из-за повышения цен, налогов и сбоев в работе интернета, предпочитая иметь деньги на руках. Назван самый популярный русский писатель в Европе. Лауреат российской премии «Читай Россию», государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг сказал, что в Германии больше всего любят Федора Достоевского. Он занимает особое место в предпочтениях читателей. Затем идут Чехов, особенно в театре, Булгаков и Толстой. Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля сообщил, что Достоевский входит в число любимых русских писателей и во Франции. Французы также любят Толстого, Гоголя, Тургенева и Пушкина. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
0: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Go!
1: Рок-Арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: реклама.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: выпуска ТО «Аш Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белимбаевской 8Б.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
3: «Асмото»!
1: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Сделано на Урале.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие на юге Вьетнама. Автобус столкнулся с грузовиком, который находился на аварийной полосе скоростной трассы. В результате аварии погибла гражданка России. Еще два туриста получили тяжелые травмы. Один госпитализирован с переломом руки, у другого травма спины. Остальные отделались незначительными повреждениями. Им оказана необходимая медпомощь. Представители туроператора и страховой компании находятся на связи с пострадавшими. Вьетнамская полиция выясняет обстоятельства происшествия. Качество питьевой воды в Екатеринбурге соответствует санитарным нормам. Об этом отчитался водоканал, который провел ежемесячную проверку, пишет «Коммерсант». Напомню, с конца июля жители районов Екатеринбурга начали массово жаловаться на мутную, желтую воду из-под крана. Тогда водоканал объяснил все обильными дождями. Было зафиксировано существенное ухудшение качества исходной воды из основного источника водоснабжения Екатеринбурга. А 7 августа в некоторых районах ограничили подачу холодной воды из-за выхода из строя 8 из 20 фильтров на станции водоподготовки. Начались восстановительные работы. Больше половины города также осталось без горячей воды. Вернуть ее обещают 20 августа. С 1 октября в Свердловской области снова вырастут тарифы ЖКХ на 12,9%, пишет Е1. Дату подъема цен перенесли с лета на несколько месяцев вперед. Возможно, решение приняли из-за выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Журналисты портала Е1 подсчитали, насколько вырастет плата на примере двухкомнатной квартиры в Академическом районе. Так, плата за отопление вырастет на 186 рублей, холодная вода подорожает на 27, подача горячей на 19, электроэнергия почти на 70. В итоге сумма в квитанции за двушку вырастет примерно на 392 рубля. В Свердловской области установлен рекорд по поступлениям в техникумы. В этом году абитуриенты подали в колледжи и техникумы 157 тысяч заявлений, на 16 тысяч больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали Екатеринбургский экономико-технологический колледж, Уральский колледж строительства и архитектуры, Уральский политехнический колледж. По данным областных властей, конкурс более 5 человек на место, а по некоторым специальностям еще выше, сообщает Департамент информполитики. Отмечается, что прием в колледжи и техникумы может быть продлен до 25 ноября, если в учебных заведениях останутся вакантные места. Интересное небесное явление можно будет увидеть сегодня после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Как пояснили астрономы, для наблюдения лучше использовать бинокль. Тогда можно разглядеть даже спутники Юпитера. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, а Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Реклама.
1: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможно, противопоказания. Необходимо консультироваться.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: спонсор выпуска ООО «Атлант Петербург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков анонсировал важные заявления Владимира Путина на форуме и рекомендовал Западу следить за выступлениями российского лидера. Об этом Кобяков сообщил в интервью агентству ТАСС в преддверии ВЭФ. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В Екатеринбурге в квартире загорелся электросамокат. Пожар произошел вчера вечером в 25-этажном доме на улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадал сам самокат, а также отделка квартиры, расположенной на 20 этаже. По какой причине самокат загорелся, не сообщается. Возгорание потушили жильцы самостоятельно до приезда бригады МЧС. Спасатели призывают граждан не оставлять без присмотра электроприборы, не перегружать сеть и ремонт и монтаж проводки доверять исключительно опытным квалифицированным специалистам. В Екатеринбурге закроется бассейн на крыше Высоцкого. Комплекс не будет принимать посетителей с 14 по 22 сентября. Об этом сообщает портал Е1. Бассейн на небоскребе закрывают на плановые работы по подготовке к новому сезону. В прошлый раз перерыв в работе длился 4 дня, сейчас бассейн не будет работать 9 дней. Футболисты Екатеринбургского «Урала» не смогли обыграть «Ротор» на выезде в Волгограде. Матч в пятницу закончился ничьей 1-1. Гол в ворота соперников забил новичок екатеринбургской команды Бертран Фурье. Еще один мяч залетел в ворота соперников «Шмелей», но гол Виталия Бондарева не засчитали. Главный тренер футбольного клуба «Урал» Сергей Юран отметил удручающее состояние футбольного поля на «Волгоград-арене». По словам наставника, даже в 90-е, когда он сам играл, было лучше. На этом поле проще разрушать, чем созидать, резюмировал Сергей Юран, которого цитирует портал «Сигнал». «Урал» сейчас занимает 3-е место в таблице ФНЛ. Следующий матч светловчане проведут дома против «Текстильщика» 22 августа. Компания «Левис» перевыпустила свои легендарные джинсы 1942 года. Тогда США полностью переключились на военные нужды. Модель джинсов 501 изменилась. Вместо тонкого денима начали использовать более плотную ткань. Переиздание сохраняет характерную конструкцию, при которой левая и правая половины сшиты в противоположных направлениях. Среди других деталей скрытые заклепки, одинарная строчка, красный ярлычок с заглавной буквой «Е» и кожаная нашивка «Two Horse», пишет «Коммерсант Уикенд».
0: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Концертный зал «Рок-Арсенала».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Спонсор выпуска – ТОАС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Ситуация с бензином в некоторых регионах остается напряженной. На заправках перебои с поставками. Водители жалуются, что утром бензина на АЗС еще нет, вечером уже нет. Снова появились очереди и стали расти цены. Ситуацию с топливом обсудили на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака, сообщает пресс-служба Кабмина. Нефтяные компании сейчас активно наращивают поставки в самые проблемные субъекты. При этом аграрии не страдают. Топлива для уборочной компании хватает. ГАИ анонсировала массовую проверку водителей по всей России. Масштабные рейды, направленные на выявление пьяных автомобилистов, организованы в частности в Челябинской, Свердловской, Ростовской, Пензенской областях, Красноярском крае. Инспекторы призывают граждан сообщать о водителях, которые подозрительно ведут себя на дороге. За езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении возможно возбуждение уголовного дела. С 24 по 28 августа Екатеринбургский дом кино представит программу «Сделано на Урале». 5 дней игровых, документальных, анимационных фильмов, созданных режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского и Красноярского края. Каждый день программы будет посвящен одному из регионов. После показов зрителей ждут встречи с авторами, разговоры о кино, его создании. «Сделано на Урале» — это возможность увидеть, каким разным сегодня становится авторское кино за пределами столиц, и познакомиться с новыми именами. Вход на все сеансы по бесплатной регистрации на сайте Свердловской организации Союза кинематографистов России. Там же есть и полная программа проекта. Дождливые выходные пообещали свердловчанам синоптики, но и следующая неделя в Екатеринбурге будет довольно дождливой. Как рассказал метеоролог Алексей Пулин, дождь ожидается в понедельник. Во вторник и среду небольшой перерыв. Эти дни пройдут без осадков и потеплеет до плюс 24 градусов. С четверга Екатеринбург вновь накроют дожди, которые продлятся вплоть до субботы. Дневные температуры к следующим выходным составят плюс 21-22 градуса. Россияне скупают недвижимость в Таиланде. В январе и июне купили 820 объектов. Это почти на 47% больше года к году. Самой популярной локацией для россиян остается Пхукет. Средний чек 125 тысяч евро. На Таиланд покупатели переориентировались с других популярных направлений, в частности, Арабских Эмиратов и Индонезии. Среди прочего, Таиланд привлекает стабильными ценами. Они очень медленно растут. Небольшой рост до 3% в год наблюдается последние несколько лет. В Бангкоке из-за низкого внутреннего спроса массовые проекты даже дешевеют. На Пхукете престижное жилье дорожает чуть выше среднего. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.

0: Реклама.
1: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможно, противопоказания необходимы.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. 5 россиянок спасены из рабства на Филиппинах. Среди спасенных бывшая королева конкурсов красоты. Об этом сообщает Cebu Daily News. Женщин удерживали насильно и предлагали для коммерческой сексуальной эксплуатации под видом оказания услуг в сфере моделинга и пиара. В сеть торговли людьми попадали девушки с титулами конкурсов красоты, а также модели и художницы. В ходе спецоперации также задержан подозреваемый в причастности к преступлению после получения денег от полицейского под прикрытием. Сейчас все спасенные находятся под защитой в городе Макати. Российские дипломаты выясняют все обстоятельства произошедшего и контактируют с местной полицией, сообщает BFM. В зоне паводка на Среднем Урале остаются более 700 домов и участков, а также 9 низководных мостов и 1 участок дороги. По данным регионального МЧС, за последние сутки от воды освободились 7 приусадебных участков. Новых подтоплений на ближайшие сутки не прогнозируется. Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле управления МЧС по Свердловской области. Появились новости о состоянии Владимира Ткачука, создателя дрона «Упырь», екатеринбургского предпринимателя, на которого было совершено покушение. Под «Мерседесом» Ткачука сработало мощное взрывное устройство. Погиб водитель-охранник, находившийся внутри салона. Сам Ткачук выжил, так как не успел сесть в машину в момент взрыва, но получил тяжелые ранения. Сейчас Владимир Ткачук идет на поправку, он в сознании. Об этом порталу Е1 сообщил ветеран СВО и депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. В парке Маяковского стартовал фестиваль уличных театров «Лица улиц». Он собрал артистов не только из Екатеринбурга, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Новоуральска, Ростова, Нижнего Тагила, Уфы. Фестиваль начался с театрализованного шествия. Актеры прошли по центральной аллее в костюмах и в самых невероятных образах. Затем начались спектакли и представления. В воскресенье, во второй день фестиваля 16 августа, представление продолжится в парке «Уралмаш». Латинскую букву «П» на дорожных знаках парковки предложили заменить на русскую «П», на кириллице. С такой инициативой выступили в Госдуме. С 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве, согласно которому вывески и указатели должны быть на русском. А дорожные знаки являются частью публичного пространства, поэтому использовать на них нужно кириллицу, считает автор инициативы депутат Каплан Панеш, которого цитирует РИА Новости. Доллар на выходные 84,55, евро 97,51.
0: Информация на правах рекламы. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор выпуска ОАС Мотосервис. Официальный дилер Джили в Екатеринбурге на Белимаевской 8Б.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Асмото условиям покупки удивляется.
3: Асмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале. 12.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом»

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим цикл бесед, посвященных 40-летию Свердловского рок-клуба. И кто же лучше расскажет о Свердловском рок-клубе, чем его создатель, которому довелось, так скажем, выпала вот эта почетная и ответственная работа по созданию одного из главных рок-клубов нашей страны. Это Николай Александрович Грахов. Привет, Николай.

0: Вечной, так называлась песня группы Nautilus Pompilius, которая сейчас прозвучала. И эта сентенция как нельзя лучше может служить характеристикой для моего сегодняшнего гостя, бессменного президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова. Сегодня мы, наверное, погрузимся в самые основы Свердловского рока, Свердловского рок-клуба. И первый вопрос, пусть он банальный, но тем не менее, что такое Свердловский рок-клуб? Вообще его значение для отечественного рока, для музыки, может быть, даже мировой, ну и для тебя, в частности, как действительно отца-основателя этого...
1: Не президента, кстати.
0: Президента, да, бессменного президента Свердловского рок-клуба, конечно.
1: Потому что важно не просто, а еще и управлять процессом.
0: Да, вот это, это очень важно было и сложно, насколько я понимаю.
1: Ну, это да, это не просто так все получилось. Свердловский клуб, вот не понять, если вот, так сказать, вот я бы не рассказал преамбулу этого процесса.
0: Давай тогда начнем, Николай Александрович, с самого начала.
1: Давай.
0: Как это так получилось, что ты стал президентом Свердловского рок-клуба?
1: Ну, потому что подготовка была соответствующая.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки ты увлекся рок-музыкой еще в раннем детстве. Ну, не в раннем, да?
1: В раннем детстве.
0: В раннем детстве, да.
1: Я помню прекрасно, когда... Ну, у меня было уже в первых классах, уже я, не знаю, там, ну, в шестом классе я уже... слушал там различную музыку. Для меня она была интересна. Я вот помню, где-то, когда я учился в шестом или седьмом классе, у меня вот сильное впечатление. У всех знакомых, ну, с Битлз первыми, так сказать, познакомился.
0: Это понятно.
1: Это все. Все говорят, что я познакомился с Битлз. Для меня музыка Битлз был удар такой, что передо мной мир раскрылся и так далее.
0: Ну, да.
1: Я вот просто удар получил. Каким образом? Был такой мультфильм, неожиданно я увидел. «Скамейка» называется.
0: А, это...
1: Это по Бистру.
0: Да, это карикатурист.
1: Карикатурист с датской Бистру.
0: Да, да.
1: И вот у нас сняли мультфильм. Он его можно найти.
0: Можно, конечно.
1: Там, так сказать, просто человек приходит. То есть он более широкий, не только про музыку, рок-музыки, а там про скамейку, на которой там приходят разные люди сидят.
0: Да.
1: И там этот человек приходит, приходит молодежь. Вот он сидит, приходит молодежь. С записями там. И начинается играть Goodbye, My Love.
0: Ага.
1: И там вообще такую энергетику. И я вот там как раз на этой песне ничего себе сказал. Это так интересно и так близко было, что я вот загорелся. И после этого я помню очень хорошо, откуда все началось.
0: Ну, 64-й год Goodbye, My Love. Песня Битлз.
1: Нет, а это был где-то...
0: Ну, чуть попозже, мультик снял.
1: Да, да. Потом я учился, ну, то есть я рано уже в школе познакомился с музыкой, и уже чуть-чуть постарше еще в школе, я уже думал, как бы побольше узнать об этом.
0: Ну да, но информации не хватало.
1: Не хватало, этого во многих было тоже не хватало. Все, кого не спросишь, все по-разному ходили на формацию, ну, на людей, которых проще, так сказать, в таких городах, как Санкт-Петербург было, или Москва, которым родители многим привозили, работая там в МИДе, например, привозили. Я знаю таких пластинки. В Питере тоже. Ну, там больше источников.
0: Ну, у нас мне... вообще у нас был закрытый город, но ты же жил тогда еще не в Свердловске.
1: Не в Свердловске.
0: И тогда вполне закономерно группа Битлз на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: «Can't Buy Me Love» — так называлась эта песня в исполнении группы «Beatles», ставшая отправной точкой для путешествия по рок-музыкальным просторам моего сегодняшнего гостя Николая Александровича Грахова, президента Свердловского рок-клуба.
1: «Rock and Talk»
2: на «Рок-Арсенале».
3: Началось меня вот с этой песни. Я вообще прекрасно помню, как это было. И второе, я стал искать радио.
0: Да, вы, кстати, радио.
3: Это BBC и «Голос Америки».
0: Это были единственные такие источники, да, свежей музыки.
3: Свежей музыки. То есть программы были, да, которые можно было, найдя короткая волна, не на средних.
0: На средних не было практически ничего.
3: То есть на коротких волнах выходили вот эти станции. Ну, там политическое много, но у них были музыкальные программы.
0: Я слушал всегда только музыкальные программы и долго.
3: Ну, я тоже.
0: Да, потому что все это мне было совершенно неинтересно, все остальное, что они там болтали. Но считалось вражеский голос все равно.
3: Да, вражеский. Его глушилки ставили. Да. Но так как я жил в небольших городах, почему? Потому что у меня отец служил в армии, ну, офицер был в ракетных войсках, то мы в таких были поселках, военных городках, небольших городах, где стояли вот эти войска. И мы, значит, там глушилок-то особенно не было. Вот в Екатеринбурге, как мы знаем, вон она стояла, на Московской глушилке.
0: Да, мощная.
3: Мощнейшая. Она вот как бы пыталась забить. Не знаю как. Ну, в общем, вот я начал слушать, чтобы узнать больше о том, какая музыка есть. Потому что на русском языке разговаривали.
0: Ну, это еще, конечно, 60-х годов, я напомню. Даже не 70-е еще.
3: Нет, нет. Я, в общем, даже у меня тетрадка есть, где я записывал про программы, какие-то песни проигрались и так далее.
0: А ты хорошо знал английский?
3: Так не на английском же говорили, это BBC.
0: Нет, но все равно название-то на английском.
3: Ну, это
0: и название песни. А, ну, они вообще переводили название песни.
3: Ну, переводили, а потом я в школе уже занялся английским языком. Ну, занимался. То есть мне интересно было. Потом... Где-то в классе 8 я уже, значит, нашел источник другой. Дело в том, что социалистические страны, типа Чехии, Польши, они издавали журналы современной музыки. Например, в Праге это был журнал «Мелодия». Она очень информативна была. Там целый журнал, там мы писали про чешскую музыку, ну и про американскую, и целые статьи.
0: Ну, западная музыка там была, конечно.
3: Да.
0: Фотографии, я помню, были.
3: Да, хорошие. Да, да. И поляки тоже выпускали.
0: Поляки выпускали.
3: И это было... Не надо было бегать, это надо сходить было на почту.
0: Подписаться.
3: И ты регулярно... Я стал получать эти журналы ежемесячно. Они ежемесячные были, я получил.
0: В конце 60-х, может быть, еще и можно было подписаться. Что-то я в 70-х...
3: Нет. Было, я думаю. Ну, правда, там вот, в Чехии было... Как известно,
0: в 68-м году,
3: году были эти события, которые, в частности, повлияли тоже на все. Ну, неважно, вот я получил оттуда всю информацию и пытался как можно больше узнать про группы, которые мне интересовали.
0: А какие группы тебя интересовали?
3: Ну, там обо всех писали.
0: Я понимаю, но все-таки...
3: Rolling Stones, который, кстати говоря, не очень популярен был.
0: В Советском Союзе
3: вообще никто не знал.
0: И лишь спустя некоторое время у группы Rolling Stones появились свои преданные поклонники в Советском Союзе.

0: Talk.
1: На рок-арсенале.
2: Я помню, смешная такая история была со мной. Это я после 8 класса я поехал помидоры убирать в Краснодарский край. И значит, ну там какой-то техникум, там не школьники, а какой-то техникум поехал. И меня родители там разрешили поехать. Я поехал, и мы там собирали этот помидоры. А нам платили деньги, я зарабатывал деньги.
3: Хорошо,
2: да. Такой молодец уже был. Деньги зарабатывал совсем.
3: Пользовали детский труд, понятно.
2: Вот. Но я очень любил помидоры.
3: Ну, помидоры это.
2: Я и поехал, вкусно. Потому что помидоры любил, а там было целое поля. И в воскресенье, когда нам деньги выдали, я помню, я поехал, так сказать, на то, что называлось туча. В разных городах по-разному называлось. Здесь вот туча, по-моему, в Краснодаре тоже была, я в Краснодарском крае был. И я приехал, и там тоже толкучка такая, и там был, как везде, на этих всех сборищах, продавалась музыка, и иностранная вся. И я пошел на свои деньги, решил купить пластинки настоящие. Пришел, смотрю, пластинка Rolling Stones, Between the Buttons, вышла недавно там. И вообще, это группа, которую я уже знал и любил.
3: А таких, 66-й год, ничего себе.
2: Не, 66-й вышла она.
3: Ну,
2: 66-й,
3: да,
2: а, 66-й. А я 68-м где-то. 68-м.
3: Ну да, но да, на самом деле это свежая пластинка.
2: Свежая пластинка. А я же уже знал из этих источников, что такое Rolling Stones, такая есть пластинка. Я говорю, вот свежая такая. Я говорю, сколько стоит? Он мне говорит, 5. Я говорю, классно, сейчас достаю там 5 рублей. А он так смеется, парень, и говорит, 50 это имеется в виду. Но я тут паник, потому что уже это себе не позволил. И мне оставалось сделать, купить пластинку. Я вот все помню. Вот пластинку Чеслава Немана, такой популярный певец был. Он жил там в России, а потом уехал в Польшу.
3: Он родился в Западной Белоруссии.
2: Да, и поэтому он примкнулся в Западной Белоруссии, в Советский Союз.
3: А потом выдающимся польским исполнителем.
2: Великолепный. И у него голос там очень талантливый.
3: Вообще гений, если так.
2: Да. Вот. И, значит, я купил его пластинку.
3: Как назывался? Не помнишь?
2: Не помню. Ну, она у меня есть, но сейчас не помню название. Ну, в общем, короче говоря, дальше я купил червоные гитары.
3: О, моя любимая группа вообще.
2: Вот так, я знал, что покупать. Две там сборник из двух пластинок я купил, лучшие их песни. Greatest Hits. Я вот поехал, это первые мои были пластинки, которые я приобрел. Ну вот, страна народной демократии называлась.
3: Но польские пластинки стоили дешевле. Это все были, вот то, что ты купил, это,
2: конечно,
3: польские пластинки.
2: Конечно.
3: Они продавались в магазинах, поэтому...
2: Ну, я вот, к сожалению,
3: на этой туче, да. Ну, купить-то их было сложно все равно в магазине, потому что сразу же налетали спекулянты, которые скупали все на корню, а потом уже вывозили...
2: Я еще не спекулянт был.
3: Да, на тучу.
2: И потом так и не
3: продавали дороже. Вот и все. Вот и купил там, наверное, по 5 рублей их как раз.
2: Ну, где-то у меня ушло 15, что ли, как раз.
3: Ну, вот, да.
2: За 3 пластинки.
3: Да.
2: 15 рублей. Ну, это посильно.
3: Ну, это приемлемо, да.
2: В общем, вот такая история, мое знакомство с этим.
3: Ну, здорово, в 8 классе это.
2: Ты что?
3: Это сильно. И тогда польские битлы, червоные гитары на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Червоная гитара». Альбом, который, будучи подростком, в 68-м году приобрел мой сегодняшний гость Николай Грахов, будущий президент Свердловского рок-клуба.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Так вот, я уже знал очень много. Кстати говоря, самое интересное, что я был в редакции «Мелодии», когда вот там в конце 80-х, когда у них там тоже они переходить стали на несколько из социалистической на капиталистической, в конце 80-х.
0: Да. Но имеется в виду редакция журнала «Мелодия», чешского журнала.
2: Да. Я приехал в Прагу и пошел в журнал в этот. Поблагодарить редакцию.
0: Такое огромное влияние оказал
2: этот журнал. Я все время выписывал, читал ваш журнал. Я говорю, хочу сказать, вот пришел, чтобы поблагодарить вас, уважаемые.
0: Они уже забыли про то, что они там писали.
2: Они посмотрели с удивлением, конечно.
0: Никто не приходил, тут кто-то пришел.
2: Смешно было.
0: Еще из Советского Союза.
2: А потом, интересно, у меня в начале 90-х я был на «Голосе Америки», Вашингтон. Ну так получилось просто. И тоже, так сказать, пришел на эту станцию и говорю, где здесь Мария Селиберти? Там была такая ведущая, она часто выступала там в эфире «Мария Селиберти». Я, так сказать, говорю, где Мария Селиберти? Я ее помню. Они говорят, так она уже там по пенсии ушла и уже нет. Ну ладно. Ну вот так вот, те, которые как бы какую-то информацию получал, но BBC, а потом был уже, тоже был на BBC.
0: Кстати, на BBC там в основном джаз был, насколько я помню. Потом уже появился Сева Новгородцев там.
2: Ну, это Сева Новгородцев, да. Да. Там действительно не так уж и, собственно говоря, такой вот информации. Вот «Голос Америки» больше дал.
0: Ну, там специальная программа была, я сейчас не вспомню название. То есть они именно новинки, только вот вышел альбом, они его сразу
2: же... моя преамбула, что я вообще-то знаком был. Уже слушал, понимал и так далее. А вот поступила потом в УПИ. И, значит, стал искать там единоверцев. Или, ну, тоже ребята, которые слушают музыку, которые собирают пластинки.
0: Это уже
2: 70-й
0: год. И это факультет
2: физико-технический. Да. Угу. И, в общем, я стал искать. Мне интересно было, кто, что, кто слушает, с кем говорить можно было о музыке. Ну, пришлось прошерстить весь институт, а он большой. Там же десятки тысяч студентов было.
0: Да,
2: и, в общем-то, я, честно говоря, разочаровался.
0: Мало кто понимал в этой музыке что-то.
2: Да? Вообще говоря, были.
0: Единицы
2: прямо. Причем они рады были со мной познакомиться по простой причине. Они тоже собирали пластинки. Некоторые даже, у них деньги были, и они покупали их. У меня, к сожалению, как бедного студента особенно не было. Помидоры я уже не убирал. Ну, стройотряде был, конечно. Ну, и вот этими ребятами, познакомства, которые были, они очень говорили все время, приглашали меня послушать эти пластинки вместе.
0: Угу.
2: Почему? Потому что для них было важно, что они купили, что это есть люди, которые разделяют, что кто-то скажет, вот здесь классная песня, здесь не очень и так далее. У меня появилось такое достаточно большое количество знакомых, меломанов, как их называли.
0: Это, я скажу для наших радиослушателей, сейчас это уже не в тренде, как говорится, не модно. А тогда это было очень важно, найти соратников, да?
2: Да, которые понимают, разделяют твою любовь к такой музыке.
0: Твою любовь, и поделиться вот этой музыкой, потому что если ты не делишься музыкой, а себе только как бы не скачиваешь, а покупаешь и слушаешь, да? Сейчас только скачиваешь и сам слушаешь, и ни с кем не делишься. Нет, нужно было делиться, это был особый кайф.
2: Да, так я вот и говорю.
0: Обсуждать это нужно
2: было.
0: Да.
2: Вот такие университеты были, фактически.
0: Это шикарно, университет. Сейчас вспоминаешь эти времена, потому что и музыки-то было мало. Где ее еще взять?
2: Все, где только мог, доставал это, но не доставал, вот приобщался с помощью знакомств своих.
0: Ну, понятно. Появляется цепочка музыкальных источников, если точнее, у кого-то одна пластинка, у кого-то другая запись на магнитофонной ленте. Что касается меня, я ведь могу и себя привести в пример, то мне впервые удалось услышать Led Zeppelin на магнитофоне с катушки магнитной ленты, взятой у знакомого, на 9-й скорости на этой катушке 500 метров было записано несколько альбомов управляемого дирижабля. Faces crack from smiling. All the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gone.

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с бессменным президентом Свердловского рок-клуба Николаем Граховым. И сегодня мы говорим прежде всего о том, как он сам стал поклонником рок-музыки, как эта музыка стала основополагающей частью его жизни.
4: Вот уже там в старших курсах я уже, даже может быть, начиная там с третьего курса, второго, я уже проводил.

0: которые записывали за деньги.
1: Когда этот термин появился, ну вот да, в мое время это писатели.
0: Да, писатели. Вот они записывали музыку. Можно было...
1: Которые не писали книг, но писали музыку.
0: За деньги, кстати.
1: И не свою.
0: Да, да. И вот можно было так получить еще.
1: Ну да.
0: У меня уже кассет было много, которые я...
1: Катушки,
0: да, которые я собирать начал.
1: Магнитной лентой.
0: Магнитной ленте, потому что это уже не так дорого было, как пластинки. Пластинки запишешь на ленту и можешь слушать ленту.
1: Сколько хочешь, только и слушаешь.
0: Сколько, да, вообще. Вот это мое, так сказать, вхождение в этот мир. Было. Почему я его рассказал? Потому что оно повлияло на другое. Дальше вот всю цепочку. Вот
1: без этого же просто бы ничего бы и не произошло. Без
0: конечно,
1: этого,
0: для...
1: без этой основы, без этого фундамента.
0: Да.
1: По-другому ведь не скажешь.
0: Вот, и, соответственно...
1: А, кстати, а вот ты помнишь, какие вот музыкальные вечера, как, про что ты рассказывал? Ну, про Битлов понятно, про Rolling Stones понятно.
0: Нет, ну, еще? Про арт-мюзик. Эмерсон, Лейтен, Пальмер. Это обязательно. Его да. Приятно сидеть и слушать. Потому что она не танцевать, а она такая...
1: Она именно для того, чтобы слушать и вникать, что это да, такое да. Происходит. Это же вообще такой есть... неоклассика, по сути, можно сказать.
0: Да, да,
1: может.
0: Да. То есть много там групп таких. Ну вот Эмерсон, Лейк и Пальмер, наверное, ведущая была.
1: Ну, классно.
0: Самая популярная в России.
1: Я очень любил Brian Selat Surgery.
0: Да, да.
1: Мы как раз с ним встретились. И тогда, собственно, композиция Brian Selat Surgery группы Emerson, Lake and Palmer 73-го года на Rock Arsenal в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Emerson, Lake & Palmer, которая пользовалась особой любовью юных поклонников рока в 70-х годах, посещавших музыкальные вечера, которые придумал тогда мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Когда я заканчивал 6-й курс, а мы на 6-м у нас курсом был, мой одногруппник, он делал в Тарту дипломную работу. Он там в университете был, Тарту, и пригласил меня приехать тут на каникулы. Я приехал к нему. А Тарту — это особый город. Там эстонский город, это не Таллин. Там все эстонцы, и, в общем-то, русских мало было в этом университете. Ну и, соответственно, я приехал к нему, и вот субботний вечер, он говорит: мы пойдем сегодня на дискотеку. Какая дискотека?
0: Что это такое? Кстати, да, само слово дискотека было для меня, вот когда я его услышал, вот, непонятно. Да,
2: вот, и я попал на такую настоящую дискотеку, которая вот была уже в Америке, проходили они. Это уже Тарту, там, в Финляндии, это уже...
0: Это 76-й или 75-й год?
2: 76-й.
0: Ну вот, да, это расцвет дискотек, кстати, диско-музыки.
2: Вот. Ну вот, например, так сказать, знаменитая студия 54-я, угу, в этом, в Нью-Йорке,
0: да,
2: которые слетались со всего мира богатые люди, чтобы танцевали, там потанцевали на дискотеку. Это огромный зал, студия 54-я. Я, кстати, был там.
0: О, где ты только не был, ну ладно.
2: Да, но у меня, когда я в Нью-Йорк попал, мне, конечно, захотелось студии 54-я.
0: Ну, да, это легендарная.
2: Это легендарная студия, это номер один в мире. Я, значит, пошел туда. И очень интересный эпизод. Я там очередь, касса. Мне хотелось зайти туда и посмотреть, как, что за зал, как там проходили. Тогда уже концерты какие-то проходили, дискотек уже не было. Я стою в очереди. Я говорю: вот интересно, а где все эти люди, куда ходили, которые ходили на дискотеку раньше? Где они сейчас? Тут никого нету особенно. Ажиотажа. А из очереди мне говорят: а они все умерли.
0: Я говорю: гласите весь список.
2: Объясняет мне.

0: там почему нет?
1: Да, да, да.
0: Я говорю, как так умерли? Они мне говорят, ну вот, эпидемия. Эпидемия тогда была чего?
1: Да, это синдром
0: приобретенного
1: иммунодефицита.
0: Да, да, да, ты правильно расшифровываешь, а коротко это как называется?
1: Ну, СПИД.
0: СПИД. Вот, по-английски я не помню, в общем, они сказали, что СПИД, что они все умерли от этого, кто сюда ходил. Так остроумненько и мрачно сказали.
1: Да, это что такое, это мрачный юмор.
0: И мрачный юмор такой, вот я столкнулся. Я почему рассказываю, потому что, ну, не все были, не все... Может, такое слышал. Вот. Не пошел я вот на рассадник СПИДа бывший. Вот, посмотрел.
1: Даже страшно представить, что же там творилось-то такое.
0: Ну, там все творилось.
1: Да, ну не будем говорить об излишествах.
0: Да, да, да, вот я просто...
1: В студии 54, 54, звучала, думаю, хорошая танцевальная музыка в стиле диско. Например, вот такая...

0: В свое время ее песни звучали не только на дискотеках Нью-Йорка, но и города Свердловска. Дискотеки эти организовывал Николай Грахов, мой сегодняшний гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: И вот Тарту я познакомил, я про Тарту стал рассказывать.
0: Да, дискотека. Впервые ты
3: познакомил. Впервые увидел, как она должна быть.
0: Да.
3: Как это танцевать под музыку, там пластинки и так далее.
0: А шары были там у них эти? Да, дискотечные вот... шары, которые зеркальные.
3: Ну вот это я не
0: под
3: помню.
0: Под потолком.
3: Не помню, но в принципе музыка звучала шикарно. Специальная аппаратура. Диджеи, которые постоянно объявляли, работали с публикой. В общем, вот это вот симбиоз, он произвел очень большое впечатление на меня. Я вернулся оттуда. И уже в мае месяце на физтехе организовал дискотеку. Ну, не знаю, то, что многие называли, что я первую дискотеку открыл, что это вот эти вот посиделки, угу. где читали лекции, ну, приносили пластинки и слушали все. А вот танцевальные вот это все, это вот первую я, наверное, дискотеку-то и провел в Екатеринбурге.
0: Ну, тут уже магнитофоны решали, потому что там-то вы слушали пластинки, насколько я понимаю. Ну, на лекции,
3: ну, да.
0: Ну, вот. А здесь уже все-таки магнитофон был нужен, потому что музыка должна быть разной.
3: Ну да, но я собрал очень много пластинок с такой музыкой,
0: которые... и еще и на пластинках можно было послушать.
3: Мы это проигрыватели были.
0: И проигрыватель был.
3: 2-3 там, которые надо переключать.
0: А-а-а.
3: Конечно. И я собрал команду вот ребят, которым это интересно было. Потом они известны стали в разных областях. Дискотеку мы сделали, а потом через некоторое время, учтя недостатки, сделали в одной из школ в актовом зале. Огромный зал там в Тусгородке. Причем это выдали там за то, что это сбор, потому что, ну, чтобы объяснить, а там люди со всего города пришли. Ну, то есть раздавали там билетики такие, что люди приходите там и так далее.
0: Пригласительные.
3: Причем это, так сказать, там директор, а там просто парень мой знакомый хороший. Он, так сказать, это школа, в которой он учился. И он там на очень хорошем счету был. И он объяснил, пришел, дайте нам зал, мы сделаем встречу одноклассников.
0: Выпускников
3: школы. И они приходили, директор там стоял и говорил, подожди, это же вроде у нас не учился. Ну, в общем, так как у него была репутация, то все люди, которые из Арха там, отовсюду пришли.
0: Ну, кто узнал, тот пришел.
3: И там так это, я пригласил архитекторов, ребят из архитектурного, которые сделали оформление всего. Которые потом стали делать в рок-клубе все это оформление.
0: Это попозже уже было, потом.
3: Да, ну это потрясающе, они сделали все. И, в общем, собралась такая передовая молодежь в этом зале. И, в общем, все это здорово прошло, вот эта дискотека.
0: А какая музыка была? Теперь я буду вот так вот настойчиво спрашивать, потому что интересно все-таки, что же там было.
3: Ну, отчасти это и рок-музыка.
0: Ну, там танцевальной много музыки в роке, да, не только диско.
3: Я сейчас не буду вспоминать это все.
0: Ну, ладно.
3: Потому что это так давно было. Хорошо, что я помню, что вообще как это все происходило.
0: Ну, я-то могу представить, что же там звучало. Танцевальный рок в исполнении групп

0: Это была группа Sweet, одна из самых популярных групп в Советском Союзе. Песня называлась Ballroom Blitz, то есть блиц на танцевальной площадке. И эта песня могла звучать, да и звучала, конечно, на первых свердловских дискотеках, которые проводил Николай Грах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И потом, значит, команда эта собралась, мы стали делать дискотеки, узнали в горкоме комсомола, пригласили меня. Слушай, а ты, может, организуешь? Я в УПИП провел дискотеку. Вот в большом зале, там вот в главном здании.
0: Ну, да, там большой зал.
3: Да, вот это там огромный зал.
0: Имеется в виду вестибюль.
3: Вестибюль.
0: Да.
3: Там огромный зал.
0: Не концертный, а именно вестибюль.
3: Там поставили аппаратуру, мы там провели шикарно, так сказать, дискотеку. Потом горком комсомола говорит, а у нас проведите там. Ну, они же всегда отчитывались, как работать с молодежью. Они сказали, а где? Ну, в Дворце молодежи. Мы дадим возможность там провести. Ну, в общем, короче говоря, вот такая группа, мы там проводили дискотеки. Потом мне это надоело через пару лет. Потому что я еще проводил дискотеки, которые рассказывали, вот которые как начинались в этих небольших. Садились и рассказывали музыку. Но я делал это так уже в больших и с разными другими вещами наполняя. Например, кроме музыки, там танцевали какие-то люди. Мы решили сделать дискотеку о Пинк Флойде.
0: Классно. Потанцевать под Пинк Флойд это...
3: Ну, не танцевать, а вот именно такая...
0: Все-таки разговорная
3: дискотека, да? Когда рассказывают, экран заполняется различными слайдами, еще чего-то, в общем, светомузыкой, потом снимками и так далее. Ну, то есть, и таким голосом, чтобы читать. Это у нас была такая дискотека.
0: Подожди, а тексты-то кто готовил? Ты сам?
3: Ну, это мы же... вместе, ребят, там уже группа такая, то есть там и фотографы были, и кино, которые занимались, то есть мне удалось собрать вот такую группу людей таких творческих, которые вот все вместе помогали это сделать.
0: Андрея Матвеева там не было еще?
3: Нет. Андрей Матвеев это другая ветка.
0: Другая история, понятно.
3: Да. Ладно. А вот это вот дискотеку, которая как бы спектакль такой.
0: Да, то есть спектакль. Это уже шоу практически.
3: Шоу, да, фактически, вот правильное слово, шоу. Было шоу такое, которое, так сказать, люди сидели в темноте практически. Там светомузыка, музыка там, играет эта музыка. Какие-то появляются фотографии, свет, светомузыка. Ну, в общем, вот так вот, обстановку такую передать.
0: Это уже серьезная работа. Это уже не просто включил, выключил там магнитофон.
3: Я поэтому и рассказываю.
0: Да.
3: Свой путь к рок-клубу. То есть у меня уже появился опыт организации. Вообще, вот музыка, организация, связанная с музыкой. Какие-то вещи.
0: Кстати, Pink Floyd, коллектив уникальный. О нем, о его музыке, этого коллектива можно не только рассказывать, но, в общем-то, и под эту музыку можно танцевать. В основном медленные танцы.

0: Группа Pink Floyd исполняла композицию под названием Breathe in the Air, «Дыши воздухом». О творчестве этой группы мой сегодняшний гость Николай Грахов в свое время создавал целые шоу-программы, конечно, вместе с командой сподвижников. Rock
1: and Talk на рок-арсенале.
2: Ну, дальше что можно сказать, что это было очень интересное событие, которое, может, не все знают, это по поводу, раз уж так все пошло, мы решили организовать на весне УПИ, пригласить лучшие дискотеки страны и провести конкурс фестиваль этих дискотек.
0: Я для наших слушателей опять же скажу, что такое весна УПИ. Сейчас, наверное, уже многие и не помнят, что это такой был фестиваль, который проводил Уральский политехнический институт. Это был, ну, это смотр такой художественной самодеятельности, по большому счету. И там много чего было.
2: Со всей страны приезжали.
0: Со всей страны, да.
2: Студенты, которые там группы приезжали.
0: Группы, ну, ВИА тогда я называю.
2: Да, ВИА.
0: Вот. Ну и, видимо, вот дискотеки тоже появились. Почему
2: нет,
0: бы
2: нет? Они не появились.
0: Не появились?
2: Мы решили первую, потому что мы были, ну, в общем-то, первыми достаточно.
0: А это какой год-то тогда получается?
2: Это когда... Почему машина времени-то здесь?
0: 78-й.
2: 78-й. Почему машина времени там появилась?
0: Ну да.
2: Это вот я просто и подвожу, как так, это все связано. Мы решили жюри тогда сделать.
0: Класс.
2: Понимаешь, этого. Но набрать не вот каких-то непонятных людей, а меломанов там и со всей страны, раз мы со всей страны. Mm-hmm. Я ездил там в Прибалтику, нашел в Таллине хороший, который делали там в западном стиле это все дискотеки, в Риге.
0: Mm-hmm.
2: Ну, а где еще появляется? И после того, как я увидел, как в Тарту делают, там я, естественно, обратился, что надо привести самых лучших. Жюри мы стали собирать. Тоже надо таких грамотных людей. Пригласили Колю Васина.
0: О, Коля легендарного. Васин здесь был?
2: Да. Нет, не был.
0: Не был. То есть его пригласили, но он не приехал?
2: Нет. Я Колю Васина, все, он готов был ехать. Он гордился так, потому что он какой-то, ну, в общем, подпольный какой-то человек.
0: Ну, андеграунд такой.
2: Андеграунд такой. Я был у него.
0: Да, когда... я тоже был. Я тоже с ним знаком был.
2: И... есть, у меня просто парень со мной учился в группе на факультете. Он, так сказать, закончил, а жена у него была из Питера. И они уехали тогда. И он, когда приехал сюда, потом встретил меня, говорит, слушай, вот Коля Васина, знаешь такого? Я говорю, не очень. А он говорит, а я вот с ним дружу, приезжай в Питер, и мы съездим к нему там, на Пороховых там. Есть такой район.
0: Ну, да.
2: И вот у него там квартира была, там было, заходишь такой... статуя, не статуя, но как, скульптура, сделанная Джона Леннона. Может, такой...
0: Это кумир.
2: Это кумир, он переписывался с ним.
0: Ну, да, один раз он послал ему поздравление с днем рождения.
2: Но 30-летие. Но это вся история была для Питера очень важная.
0: Да.
2: И он всегда приглашал к себе этого, на машину времени, когда они приезжали в Питер.
0: Ага.
2: В общем, он известен был в Питере. Вот. Еще питерского рок-клуба никого не было и так далее.
0: Но он был такой, уже легендой ставший, при жизни стал.
2: Да. Все знали, кто такой Коля Васин. Ну, кому надо знать.
0: Самый главный битломан, ну и, в общем-то, а где битломан, битломане там вся рок-музыка.

0: Ну вот, я пригласил Колю Васину к нам в жюри. Он обрадовался, потому что он подпольщик. А тут, оказывается, его приглашают.
1: Официально.
0: Да. Официально.
1: На официальное мероприятие. Да. Да. Что ж такое? Да.
0: Что ж такое происходит? Да. Его рассказал об этом машине времени. Вы, говорит, не едете? Вы хотите в Свердловску? Он говорит, нет, а что там? А там фестиваль будет. Меня пригласили там в жюри. Там будут дискотеки такие крутые со всей страны. Я там нарисовал такую картину. Они засуетились. А почему мы? А там еще в жюри мы пригласили Артема Троицкого.
1: Иноагенты. На данный момент.
0: Да, в данный момент иноагенты. Ну, тогда он еще не был.
1: Ну, тогда все были молоды, тогда это все только начиналось, извините.
0: Там про политику не говорили.
1: Не было никакой политики.
0: Вот. И, значит, Троицкий, потому что он, ну, как бы, популярен был, печатался в газетах, в журналах наших.
1: Ровесник, я читал его статьи, просто, значит, перечитывал по несколько раз.
0: Да, да. Он писал в «Ровесник» и писал еще... Значит,
1: музыкальной жизни, там, ну, где
0: да,
1: только не писал.
0: Да, а клуб их художеств самодеятельности.
1: Да, и там тоже.
0: Я с ним познакомился в этом клубе.
1: О.
0: Потому что я там пришел уже, и, значит, уже когда роком занимался, я спросил там, слушайте, а вот кто разбирается-то в рок-музыке в России? Они говорят, он говорит, вот сейчас придет человек.
1: Это ты в редакцию пришел?
0: Да,
1: в
0: да.
1: Журнал?
0: Да.
1: Клуб и художественный самодеятельность.
0: И в «Ровесник» я приходил. Я
1: и в «Ровесник» приходил? Здорово.
0: Да, я говорю, мне нужны люди, которые разбираются, которые могут рассказать. Потому что я хотел, когда уже с рокерами нашими занимался, надо было кого-то привести сюда, которые бы интересно рассказали вопросы просто про современную музыку.
1: Ну, понятно.
0: Вот. Ну, и тогда вот я познакомился с Троицким. И тоже его пригласили. Троицкий, он с Колей Васиным дружил. Коля Васин ему говорит, а ты знаешь, я меня пригласил. Он распирал, что его официально пригласили.
1: А, то есть он такой пропиарил это все хозяйство, да?
0: Он говорит, я вот меня не... А там такое будет, раз меня пригласили.
1: Ну, конечно. То есть,
0: это... Троицкий, а ты едешь? Он говорит, меня тоже пригласили туда. Я в жюри буду, ансамбли, где выступать буду.
1: Да, да, да.
0: Я пригласил его, где он... Судейские коллективы там.
1: Ну, понятно.
0: И Троицкий сказал, значит, и потом Васин ему им подтвердил в машине времени, что, а вы едете, там такое будет.
2: На этом мы прервемся, а продолжение следует.

0: Talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: На рок-арсенале. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Телерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.

fate.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

is right, what is wrong.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Литл Ричард. Кинг Кримсон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.